Вначале коротко о главном. Президент Азербайджана поздравил лидеров Португалии, Филиппин и России. Цель официального Баку – достижение мира в регионе и придание импульса экономическому развитию. Транскаспийский форум в Вашингтоне подчеркнул растущую стратегическую роль среднего коридора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительные письма президентам Португалии, Филиппин и России в связи с национальными праздниками этих стран. А сейчас подробнее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской республики Антонио Жозе Сегуре. «Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие построенных на взаимном уважении азербайджано-португальских отношений и укреплению нашего сотрудничества. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья дружественному народу Португалии, постоянного благополучия и процветания», говорится в послании. Состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Тиеном. На встрече было высоко оценено развитие эффективного сотрудничества между органами прокуратуры, обсуждены возможности дальнейшего укрепления связи в этой сфере. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным прокурором Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Тиеном. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Байрамов в рамках рабочего визита в Стамбул принял участие и выступил на трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а также провел встречи на высоком уровне. Отметим, что в рамках 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии была принята Стамбульская декларация.

прошедшая в Стамбуле 10-я встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии имеет важное значение с точки зрения углубления сотрудничества в регионе. Основное внимание на встрече было сосредоточено на дальнейших шагах в сферах энергетики, обороны и особенно логистики. Дальнейшее укрепление сформировавшейся между Турцией и Азербайджаном стратегической синергии при участии Грузии свидетельствует о выходе регионального взаимодействия на новый этап. Данный формат уже воспринимается как платформа регионального сотрудничества, так называемая «Кавказская тройка». Турция, Азербайджан и Грузия на протяжении многих лет реализуют ряд стратегических проектов. В частности, такие проекты, как трубопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан», демонстрируют, насколько глубокий и долгосрочный характер вносит взаимодействие между сторонами. На встрече также обсуждались новые направления сотрудничества в сферах энергетики и обороны. Эта встреча, организованная 10-й раз, уже расценивается как один из постоянных механизмов дипломатических контактов и координации между Анкарой, Баку и Тбилиси. Принцип «одна нация, два государства», лежащий в основе турецко-азербайджанских отношений, остается одним из главных столпов стратегического партнерства между сторонами. Согласно предварительной информации, встреча прошла в позитивной атмосфере и сформировались оптимистичные ожидания относительно будущих перспектив взаимодействия.

0: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Барамов, совершивший официальный визит в Японию, в рамках визита провел встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги, председателем и членом Японско-Азербайджанской межпарламентской лиги дружбы, а также выступил на обсуждениях за круглым столом в Японском институте международных отношений. Официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхана Байрамова стал первым визитом главы МИД Азербайджана в Японию за последние 17 лет. Мнения, высказанные министром иностранных дел Японии в ходе визита касательно стратегического значения нашей страны, ее роли и обеспечения энергобезопасности и региональной стабильности, были широко распространены в ведущих японских медиа. В публикациях подчеркивалось, что в будущем году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и была выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии Азербайджана-японского партнерства и углублении дружеских отношений. В статьях особо отмечалась благодарность японского министра азербайджанской стороне за поддержку, оказанную в эвакуации граждан Японии из Ирана на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке. Подчеркивалось наличие интереса к расширению сотрудничества в сферах энергетической безопасности, экономического взаимодействия, межчеловеческих контактов, декарбонизации, развития транскаспийского международного транспортного маршрута и инвестиций. Говоря об Азербайджане как об одном из ведущих мировых производителей сырой нефти и природного газа, японский министр Мотеги заявил, что Азербайджан является важной страной с точки зрения энергетической безопасности и региональной стабильности, а также важным партнером Японии. Он подчеркнул значимость дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. С удовлетворением отмечалось, что в условиях растущей неопределенности с поставками сырой нефти на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке Япония проводит политику диверсификации источников энергии. И в рамках этого в мае танкер с азербайджанской нефтью прибыл в город Йокогама.
1: 1993 yılda iyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesinin karşısını almaya çalışırken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam.
2: Milletimizin, halkımızın namına ben düşündüm ki eğer özümü kurban verirse olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir.
1: Müstakilliği elde etmek, müstakil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var. Devletçiliği korumak Əhval-i ruhiyyəsi Azərbaycan xalqının iradəsini təşkil edir.
3: Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır, yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Захир Гасанов совершил официальный визит в Республику Сербия. В рамках визита генерал-полковник Захир Гасанов провел встречи с президентом и министром обороны Республики Сербия. В ходе встреч стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях. Были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других тем, представляющих взаимный интерес. Азербайджан от имени межрегиональной группы из 19 государств выступил с совместным заявлением в ходе общих прений 19-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН о правах инвалидов –

0: заявлении подчеркивается, что около 15% населения мира имеет ту или иную степень инвалидности. Была отмечена необходимость обеспечения всесторонней защиты прав лиц с инвалидностью в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов, в том числе пострадавших от взрывных устройств и мин, а также в ходе военных действий. Государства-участники призвали к усиленной и оперативной международной поддержке в целях содействия предупреждению инвалидности в условиях конфликтов и постконфликтный период, включая содействие созданию национальных инструментов для противодействия минным угрозам. Они также подчеркнули необходимость укрепления национального потенциала в области экстренной и долгосрочной медицинской помощи, физической реабилитации и протезирования, образования и экономической реинтеграции для всех лиц с инвалидностью. В столице США в Вашингтоне состоялся традиционный транскаспийский форум, организованный Каспийским политическим центром. В форуме приняли участие высокопоставленные официальные лица из Азербайджана, США, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и других стран, а также влиятельные фигуры регионального и глобального масштаба. В этом году мероприятие совпало с десятилетием деятельности Каспийского политического центра и была посвящена теме «Средний коридор на перепутье. Рост следующего поколения для Транскаспийского региона». Главный исполнительный директор Каспийского политического центра Афган Нефти сказал, что интерес США к Центральной Азии и Южному Кавказу в сферах энергетики, технологий и критических минералов неуклонно растет. Он отметил, что проведение в августе прошлого года в Белом доме встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием президента Дональда Трампа, а также прием глав государств Центральной Азии в Вашингтоне в формате G5 свидетельствует о дальнейшем усилении стратегического интереса США к региону и значении, придаваемым ими сотрудничеству. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, в ходе своего онлайн-выступления заявил, что «Средний коридор» перестал быть просто транспортным маршрутом и превращается в стратегическую геоэкономическую систему, объединяющую Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и другие регионы. По его словам, в настоящее время наблюдается углубление этой трансформации. В продолжении конференции были проведены панельные дискуссии на разные темы, в которых выступили представители государственных структур Азербайджана, США и других стран, эксперты, а также представители деловых кругов Соединенных Штатов, которые поделились своими мнениями и опытом по соответствующим сферам. В Баку прошел международный саммит «Банки и финансы 2026. Глобальная финансовая интеграция тюркских государств». Саммит был задуман как площадка высокого уровня, призванная ускорить интеграцию финансовых систем региональных и тюркских государств в глобальное финансовое пространство. В рамках саммита были обсуждены ключевые тенденции глобального банковского и финансового сектора на 2026 год. Цели мероприятия – укрепление регионального сотрудничества, продвижение международного партнерства и формирование общего финансового видения.
1: Bizim gördüğümüz işler ve hayata geçirdiğimiz tedbirler Azerbaycan'ın ardıcıl inkişafını temin edecektir. En ehemmiyetli faktör ondan ibarettir ki Azerbaycan'ın müstakil devleti yaranıp möhkemlenip inkişaf edir ve Azerbaycan'ın devlet müstakilliği sarsılmazdır ve ebedidir.
2: Əgər Heydər Əli xalqın tələbi ilə 93-cü ildə Azərbaycana gəlməsəydi, Azərbaycan dağılacaqdı və beləliklə bizim müstəqilliyimiz yenə də yarımçıq qalacaqdı, necə ki 20-ci əsrin əvvəllərində. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi əlbəttə ki tarixi hadisədir və bugün biz onun yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu siyasət bugün yaşayır, zənginləşir.

В исследовании ведущего советника Центра анализа международных отношений Султана Захидова характеризуется растущая роль Азербайджана в системе международных отношений в качестве средней державы. Влияние Азербайджана на региональную и глобальную политику анализируется в рамках концепции средней державы. В исследовании рассматриваются научно-теоретические подходы к концепции средней державы и приводится ее обобщенное определение. Сообщается, что если в традиционных подходах средней державы определялись главным образом на основе материальных показателей, масштабов территории, численности населения, экономического и военного потенциала, то в современных подходах большое значение придается таким критериям, как международная активность, участие в многосторонних институтах, а также в процессах разрешения конфликтов и урегулирования споров, геостратегическая позиция и дипломатический авторитет. Автор подчеркивает, что проводимый Азербайджаном в последние годы внешнеполитический курс сформировал важные показатели, обосновывающие отношение страны к данной категории. В анализе отмечается, что новые геополитические реалии, возникшие на Южном Кавказе после полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и государственного суверенитета, расширили возможности регионального лидерства страны. Продвижение Азербайджана в мирной повестке, его участие в процессе нормализации отношений с Арменией и инициативы регионального сотрудничества оцениваются как основные факторы, служащие укреплению дипломатического авторитета страны. Султан Захидов заявляет, что выступление Азербайджана в качестве платформы для международного диалога и посредничества укрепляет его характеристики как средней державы. Проведение в различные периоды встреч между представителями НАТО и России, а также контактов, направленных на снижение напряженности на Ближнем Востоке, находится в ряду важных предпосылок, укрепляющих имидж Азербайджана как надежного и нейтрального партнера. В исследовании подчеркивается, что растущая международная активность Азербайджана, роль, которую республика играет в многосторонней дипломатии, ее вклад в обеспечение региональной стабильности и участие в инициативах глобального сотрудничества создают условия для еще большего укрепления статуса страны как средней державы. Услышали обзор основных новостей уходящей недели. До свидания, всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры». В студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Краткий анонс событий. Баку и Ашхабад наметили новые направления культурного взаимодействия. В Швейцарии открыли памятник карабахскому скакуну. Китайские студенты представили азербайджанскую культуру на фестивале. В рамках проходивших в Туркменистане Дней азербайджанской культуры состоялась встреча между министрами иностранных дел Туркменистана и Азербайджана Рашидом Миредовым и Аделем Керимли. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном. Стороны также подчеркнули важность реализации совместных проектов, выставок и других культурных инициатив, служащих пропаганде богатого историко-культурного наследия обеих стран. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в рамках международных организаций и культурных платформ, а также по новым форматам взаимодействия, служащим углублению туркмено-азербайджанского гуманитарного партнерства. В рамках Дней азербайджанской культуры в Туркменистане прошло мероприятие, посвященное 900-летию выдающегося представителя азербайджанского зодчества, основателя Нахчеванской архитектурной школы Аджеми Абубакроглу Нахчевани. Представлена специальная выставка Азербайджанского национального музея изобразительных искусств и Национального музея ковра. Был показан полнометражный художественный фильм «Тагиев. Нефть». Были представлены образцы азербайджанской музыкальной культуры, национальные танцы, искусство ковроткачества, келагаи и другие национальные ремесла.

посольстве Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и Европейском Союзе состоялась презентация книги и публикации издательского дома «ИРС». Принимавший в мероприятии главный редактор журнала Муса Марджанлы представил гостям книги, посвященные архитектуре, музеям и историческим памятникам регионов Азербайджана, уделив особое внимание изданиям о Карабахе и Шуше. Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыхов выразил благодарность команде ИРС, отметив, что дипломаты активно используют эти материалы в своей работе. Книги журнала издательства ИРС посвящены истории, культуре, музыке, философии и археологии Азербайджана. Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамош Йожеф Торма отметил, что в Венгрии придают особое значение развитию культурных связей с Азербайджаном и продолжает деятельность в этом направлении. Дипломат также подчеркнул, что в рамках проходивших в Гяндже Евровиллидж были продемонстрированы образцы национального культурного наследия Венгрии. По его словам, на мероприятии были представлены национальные орнаменты Венгрии и украшения, изготовленные с использованием особой техники. Азербайджанская культура была представлена на очередной выставке «Культура народов мира», прошедшей в Пекинском университете иностранных языков. На азербайджанском стенде, организованном студентами университета, обучающимися по специальности азербайджанский язык, были продемонстрированы экспонаты, отражающие богатую культуру и искусство нашего народа, национальные костюмы, пособия для изучения азербайджанского языка, а также книги, переданные в дар кафедре азербайджанского языка фондом Гейдара Алиева. Кроме того, для посетителей была организована викторина на знание азербайджанского языка и культуры, победители которой получили награды. Гостям также были предложены блюда азербайджанской кухни. Студенты университета, обучающиеся по специальности азербайджанский язык, в рамках конкурса «Голос Азии» озвучили на азербайджанском

0: Gönüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Во дворце Шерваншахов состоялась церемония открытия международного конкурса и выставки гобелена «Тома. Узелки памяти. Из воспоминаний в будущее», посвященных искусству гобелена и текстиля. Проект «Тома», объединяющий художников, кураторов, исследователей, дизайнеров и Института культуры, нацелен на укрепление диалога между традиционным текстильным наследием и современным искусством. Данная инициатива представляет гобелен не просто как вид декоративного искусства, а как живое средство художественного выражения, связанное с памятью, материалом, пространством и современной визуальной культурой. В рамках проекта были продемонстрированы работы местных и зарубежных авторов, работающих в сфере гобелена, фибер-арта и современного искусства на основе текстиля.

На первом биеннале в Эдерне, объединившей деятели искусства из Казахстана, Великобритании, Норвегии и других стран, выставляются работы азербайджанской художницы Аиды Махмудовой. На этом биеннале мастер участвует с новыми произведениями, созданными специально для этого мероприятия с помощью искусственного интеллекта. В Азербайджанской национальной библиотеке подготовлена и сдана в пользование виртуальная выставка, демонстрирующая культуру малочисленных народов, проживающих в нашей республике. В экспозиции виртуальной выставки «Малочисленные народы Азербайджана» собраны книги, статьи и фотографии, отражающие литературу, культуру, обычаи и традиции меньшинств. Азербайджан – многонациональная и многоконфессиональная страна, построенная на принципах традиционной терпимости и гармоничного сосуществования различных этнических и религиозных групп, где проводится успешная национальная политика. Малочисленные народы, национальные меньшинства и этнические группы, проживающие в нашей стране, живут одной семьей в условиях взаимопонимания и уважения и имеют одинаковые права, обязанности и уровень безопасности. В швейцарском городе Золотурн состоялась церемония открытия памятника, посвященного карабахскому скакуну. Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров сказал, что карабахский конь является одним из символов, воплощающих древнюю историю, богатое культурное наследие и национальную идентичность азербайджанского народа. Он отметил, что подобные инициативы вносят значительный вклад в сохранение национально-духовных ценностей среди азербайджанцев, проживающих за рубежом, популяризацию азербайджанской культуры и дальнейшее укрепление солидарности между диаспорскими организациями. Посол подчеркнул, что такие памятники играют важную роль в укреплении чувства привязанности к родине и сохранении национальной идентичности у молодого поколения. В мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры в Швейцарии, активисты города Золотурн и сотрудники посольства Азербайджана в Швейцарии. Азербайджан был представлен на 25-м традиционном международном продовольственном фестивале «Food for Good», прошедшем в греческом городе Салоники. Мероприятие носило благотворительный характер, и все средства, полученные в рамках фестиваля, были пожертвованы детскому дому, расположенному в греческом регионе Филиро. В этом контексте фестиваль, помимо объединения культуры различных народов, также послужил содействию социальной солидарности. Азербайджанский уголок был встречен участниками фестиваля с большим интересом. Посетители не только ознакомились с различными образцами нашей национальной кухни, но и получили информацию об истории, культуре и туристическом потенциале Азербайджана. Мероприятие оценивается как важная платформа с точки зрения продвижения культурной и народной дипломатии Азербайджана в Греции. Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей страны. Сегодня расскажем о религиозно-культурном мемориальном комплексе Асхаб-и-Кеф в селе Кюкюр в Нахчеване. Комплекс Асхаб-и-Кеф, расположенный примерно в 12 километрах от города Нахчеван, является религиозно-туристической достопримечательностью, куда ежегодно устремляются тысячи местных жителей и иностранных гостей. Святыня находится между горами Хачадага и Нахаджир на горе высотой 1665 метров. Асхаб-и-Кеф с древнейших времен известен как священное место, обитель веры во Всевышнего и место поклонения людей, желающих исполнения сокровенных желаний. Проведенные исследования доказывают, что упомянутое в священном Коране Асхаб-и-Кеф находится именно в Нахчеване. По поручению и под покровительством общенационального лидера Гейдара Алиева в Асхаб-и-Кеф были проведены работы по благоустройству и восстановлению. В религиозно-культурном мемориальном комплексе Асхаб-и-Кеф в последние годы также проводились работы по реконструкции, восстановлению и благоустройству. На территории созданы условия для совершения паломниками обрядов, построена мечеть. Село Кюкю расположено примерно в 50 километрах от города Нахчеван вдоль русла одного из крупнейших притоков Нахчеванчая реки Кюкю. Говоря об этом селе, многие представляют себе бурлящие полноводные источники, зеленые луга и сады с растущими в них вкусными яблоками. Кюкю – настоящая находка для любителей экотуризма и пеших прогулок. Туры, организованные в направлении Гюрбулага и Канлыгёля, идеальный выбор как для активного отдыха, так и для спокойного времяпровождения. Уникальное биоразнообразие, редкие ландшафты этого места обещают любителям фотоохоты бесценные кадры. В частности, прекрасно в любое время года пейзажи вокруг Гюрбулага, вызывающие у людей ни с чем не сравнимые эмоции. Зимой в селе Кюкю особенно красиво. Снежная и морозная зима создают здесь необыкновенную атмосферу. Укутанные в белые

покрывала дома и горы, подчеркивают исторический облик и природную красоту села. Кюкю словно напоминает волшебную сказку, где царят спокойствие и чистота. Это долина, где голубизна неба встречается с белым снегом. Идеальное место для тех, кто хочет увидеть прекрасную сторону зимы. Выстроившиеся в ряд у подножия горы дома и белоснежный пейзаж увозят людей от городского стресса, словно открывая двери в совершенно иной мир. Расположенный в 7 километрах от сельского центра Галныгёль, считается одним из старейших поселений в Нахчеване. Весной и летом приезжающие сюда туристы могут познакомиться с образом жизни пастухов, переселившихся на Яйлак. Отдых в палатках, дегустация ароматных шашлыков, приготовленных в тандыре, и чай с чабрецом и лимоном станут самыми незабываемыми моментами вашего путешествия. На холмах с пышной растительностью можно увидеть множество ульев, что свидетельствует о чистоте воздуха и плодородии этих мест. Вы слушали новости культуры, происходящие в течение уходящей недели. До свидания, всего вам доброго.